Ще раз, чекайте, буду радия говорю. Словом, я себя называю магистер Гавриил Бескит, родом я с Легнавы. Днеска им был на великой славности презентации книжки Легнава, а ей монастырь, автором которого я Франчишек Данцак. Я при этой прожитости бы хотел подовздать им сердечный поздрав своему дуже доброму приятелю во Вкринице, редактору беседы, а то Петрови Трохановскому, с которым я от 90-х роков в тесной такой узкой сполупраці. Окрім того, тішить мене, же ай у нас в Пряшові был на научных семинарах со своим сыном, а мал прекрасну преднашку о Юлію Ставровском Попрадові. Также йому много а много здоров'я життю, много терпезливості, много успіху в його роботі на полі лемки у русинів в Польщі.